В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551 104 228. Либо звоните по телефону 0708 01 11 12. 0708 01 11 12.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А, рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
1: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Рекламная служба
2: 0555-05-1063.

0: Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-10-63.

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

выбрать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

everyone.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если, выходя из помещения, вы зацепились за ручку двери, то обязательно туда вернетесь.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
5: Нам

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: «Татина» FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Истинное лицо мужчины видишь лишь в тот момент, когда рвешь с ним. Дайан Китон.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0 556 55 55 55. 0 556 55 55 55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
1: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0-5-0-5-0-5-0-6.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
7: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
8: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуш.

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM.

0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0-505-0-5-10-60.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Моя подруга привыкла записывать свои расходы. Кофе 300 рублей, проезд 450, а еще 8500, не помнит куда. Только открыв приложение банка и посмотрев свои траты, она поняла, что кучу денег отдает косметологам. Фишка в том, что от некоторых процедур можно смело отказаться. На что не стоит копить, узнаешь прямо сейчас. Смело вычеркивай из своего виш-листа холодную плазму. Во-первых, клинических доказательств эффективности этой процедуры в плане омоложения, избавления от пигментации и уменьшения морщин нет. Более того, по словам некоторых косметологов, в отдельных случаях такие вмешательства могут быть опасны, ведь по факту на коже создаются ожоги. Хорошая замена плазме – лазерная терапия. Карбоновый пилинг не больше, чем маркетинг. На деле он не дает такого глубокого очищения, о котором говорят многие блогеры. И этот вид пилинга только слегка полирует кожу и делает лицо свежим, но лишь на пару дней. С жирностью, расширенными порами и воспалениями он не справляется, так что легко можешь заменить его на миндальный, молочный или салициловый. Они реально хорошо работают с текстурой кожи. Жидкие нити помогают лишь небольшому количеству людей. Если у тебя сильный птоз и глубокие морщины, омолодиться кардинально не получится. Проще сделать биоревитализацию и не отдавать такие деньги за процедуру, которая по факту является мезотерапией с завышенным ценником. Многие салоны начали активно промить корейское омоложение Baby Face. В большинстве случаев это та же самая биоревитализация плюс карбоновый пилинг плюс легкое лазерное омоложение. Процедуры хорошие, но по отдельности обойдутся дешевле. Если не хочешь платить больше, внимательно изучай состав и суть метода, а потом уже принимай решение. Еще одна распиаренная процедура – фарфоровая куколка. Проблема в том, что эффект гладкой и сияющей кожи держится до первого умывания. Лучшего и более стойкого результата можно достигнуть, если в домашнем уходе грамотно сочетать витамин С, ниацинамид и АХА-кислоты. С деньгами тяжело расставаться, еще тяжелее с ними встретиться. Так не траться на ненужное и лучше отложи лишнюю копеечку на что-то более глобальное.
0: Ставим галочку. Татьяна, FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112.
2: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А. Рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
0: Реклама.
2: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Каждому нужен кто-то, кто его выслушает. Полиник.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249.

0: 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Радио «Татина». Джарнамах зматы. 0505-0510-63.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: «Татина» FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Рекламная служба.
3: 0555 05 1063.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Сколько перьев у птицы? Я думаю, этим вопросом задавался каждый из вас хотя бы раз в жизни. Сегодня на территории фактов пернатые. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Чем крупнее птица, тем больше у нее перьев. Например, у малышки колибри около 900 перьев. У воробья и малиновки примерно 3000. У лебедя 25 тысяч. Тело птицы покрыто перьями почти целиком, за исключением клюва и дистальных частей задних конечностей. У птиц выделяют три основные типа оперения. Пуховые перья, расположенные ближе всего к кожному покрову, которые удерживают тепло организма. Еще есть контурные перья, расположенные над пуховыми и покрывают все внешние участки тела, перекрывая друг друга. Они-то как раз и поддерживают тепло, обеспечивая водонепроницаемость и представляют собой обтекаемую форму для птичьего полета. И, наконец, третья категория перьев – это перья крыльев и хвоста. Самые длинные и самые жесткие, которые и позволяют птице передвигаться в воздухе. Поэтому вместо выражения «легкий как перышко» правильнее было бы сказать «крепкий как перо», вспоминая о том, какие огромные расстояния преодолевают птицы. Еще больше о жизни вокруг вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: глаза.
1: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
2: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
3: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
4: Сейчас не до этого.
5: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
6: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
5: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

твой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: Татина FM.

0: цитата.
1: «Каждый день не может быть хорошим, но есть что-то хорошее в каждом дне». Элис Морс Эрл.
0: Реклама.
2: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
5: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
6: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
7: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
6: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
7: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
6: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
7: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-700-0-706-169.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Реклама.
1: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
1: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-11-12. 0708-01-11-12.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Продаю автошины БУ и новые от Р-13 до Р-20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А, рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
1: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: Как только дурак похвалит нас, он уже не кажется нам так глуп.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0555.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
7: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
8: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
9: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: На-на-на. Заметку. На заметочку.
1: Если в дождливую погоду вы забыли зонтик, то вы обязательно промокнете.
2: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-05-55-55 и 0-707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
5: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
6: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
5: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
6: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
5: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
6: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
7: Рекламная служба 0-555-05-1063. Дайте

0: старшу. Чем экономить на рекламных роликах?
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио Татина.
5: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
0: Рекламная служба «Радио Татина»

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Цитата.
1: «Какую бы чушь ты ни нес, в ней всегда есть крупица правды, горькой правды». Сальвадор Дали.
2: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
5: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
4: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
5: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
4: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
5: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13 500. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555. 550.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Как говорится, взрослые люди – это когда вы друг другу рекомендуете не лучший ночной клуб, а топовые снотворные или процедуры по уходу за собой. Сегодня обсудим относительно новый тренд – антиэйдж-стоматологию, в основе которой комплексный подход в омоложении полости рта и улучшение внешнего вида зубов и десен. Какие махинации помогут скинуть несколько лет, узнаешь прямо сейчас. Недавно мой стоматолог сказала, что почти у всего населения планеты неправильный прикус. Иногда его исправление достаточно, чтобы избавиться от головной боли, апноэ, морщин и асимметрии лица. Последнее, кстати, во многих случаях провоцирует появление двойного подбородка и нарушает четкость линий нижней трети. Эстетическая реставрация зубов, то есть восстановление их формы и высоты, поднимает уголки губ, уменьшает носогубные складки, возвращает красоту и объем улыбки, а имплантация дает опору мягким тканям, помогает сделать мягче носогубки и вернуть на место впалые щеки и губы, которые придают лицу уставший взгляд. Уверена, ты в курсе, что эмаль темнеет не только у любителей кофе, красного сока или сигарет. Даже те, кто раз в год ходит на чистки, рискуют, а потому отбеливание – важный этап ухода. Поговаривают, светлые зубы внешне могут сделать человека моложе на 5-10 лет. Главное – выбрать для себя малотравматичный способ. Помню, у человека зубы растут 3 раза за жизнь, 3-й раз за деньги. Понимаю, что идея начать откладывать с карманных в школьные годы немного запоздала, так что просто не забывай о своевременном уходе и вежливости. Последнее бережет зубы лучше, чем жвачка после еды.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
7: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
8: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0 бещ, зель бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-11-12. 0708-01-11-12.
2: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А. Рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
0: Реклама.
2: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметочку.
1: Если мир именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0 бещ зелебещ, 0 бещ он алт.

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Цитата.
1: Когда вам кажется, что простить нельзя, вспомните, сколько прощено вам. Хавьер Эрнандес.
2: Реклама.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556 55 55 55. 0556 55 55 55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
5: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
4: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
5: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
4: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
5: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
6: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Рекламная служба.
0: 0-555-05-10-63.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Владельцы автомобилей очень сильно ценят тишину в салоне своего автомобиля и всячески стараются ее сделать, иногда прибегая к различным перестройкам своего автомобиля. Чего не скажешь об электромобилях. Их, напротив, оборудуют устройствами, имитирующими звук двигателя. Сегодня на территории фактов рычание автомобилей. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Традиционные автомобили на топливе имеют двигатель внутреннего сгорания, внутри которого микровзрывы заставляют двигаться поршни, которые передают, в конце концов, вращение на колеса автомобиля. Естественный процесс работы двигателя сопровождается достаточно громким звуком. Какую звукоизоляцию не применяй, а взрыв есть взрыв. В электромобилях же вращение колес происходит при помощи электродвигателей, и никаких взрывов, очевидно, там нет. А современный электродвигатель, ко всему прочему, вещь еще и высокотехнологичная, работает очень тихо. Но это же здорово, скажете вы, ведь такой же автомобиль не разбудит никого утром, проехав под окнами, ему, в общем-то, даже не нужна дорогая звукоизоляция салона. Все верно, но на дорогах и перекрестках встречаются не только автомобили. К примеру, невнимательный прохожий, ребенок или животное могут попросту не услышать едущий электромобиль и, глядя в другую сторону, попасть под его колеса. Именно для таких случаев в электромобиле встраивают специальные механизмы, которые при движении издают звук по громкости и характеру, похожий на знакомый всем звук двигателя внутреннего сгорания. Так что безопасность в данном случае превыше комфорта. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55.

0: 5-5-5. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба 0555 05 1063.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Катина FM.

0: А ну перетанцуй меня.
1: Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Листья — это письма ноты, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.